my show in. Вся кацаз, гегус мен. Эй, кама фиф, тел талас дэр. И паге, эй, тима ли твэр. Эй, ум суэнко, ум тэ, бог цин ум лах. Эй.